0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تاب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی به شما کمک می رساند با کودکانی از سن 2 سال باشد پردیفین کیدز
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم

0: мешаванд. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: کودک تب دارد یا دندان می برارد. پردفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سین دو ساله باشد. پردفین کیدز.
3: پردفین از شرکتی ویگا فارم.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: агар хоҳед ки набз рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио садои душанбе бошед.
6: 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзода в Бангкоке принял участие в 9-м заседании Комитета по окружающей среде и развитию ЭСКАТа. На заседании было рассмотрено вопросы, связанные с ходом реализации Министерской декларации о защите нашей планеты посредством регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обсуждены выводы доклада «Синергия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», продвижение синергетических решений тройного планетарного кризиса и целей устойчивого развития. В ходе мероприятия Саной Бойзуда председательствовал на одном из ключевых рабочих заседаний данного органа и представил основные результаты послания и политические рекомендации регионального подготовительного совещания стран Азиатско-Тихоокеанского региона к водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года. Как было отмечено, данное совещание состоялось в рамках 4-й Душанбинской водной конференции и способствовало выработке общей позиции стран региона для водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года. За первые 6 месяцев текущего года специалисты Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан изъяли из оборота и уничтожили почти 22 933 куриных яйца, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. За отчетный период специалисты лаборатории по безопасности пищевых продуктов проверили 1037 исследований пищевой продукции на потребительских рынках республики.

0: Мы готовы к сотрудничеству.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. Рады приветствовать вас в эфире. Спасибо, что проводите это время вместе с нами. Пусть сегодняшний день принесет вам хорошее настроение, приятные встречи и яркие впечатления. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет интересный эфир, хорошая музыка и отличное настроение.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики.

В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью 14-19 градусов тепла, местами до 21-23, днем 28-33, местами до 35-37. На востоке ночью 3-8 градусов тепла, днем 13-18. Сагдийской области небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 33-38. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 22-27. В Хатлонской области небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, местами до 28-30, днем 36-41. В предгорьях ночью 15-20 градусов тепла, днем 29-34.

В районах республиканского подчинения небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 29-34.

В Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днем 36-38.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» в Бобо-Джонго-Фуровском районе. Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа. Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железорудного концентрата и окатышей, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года. Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры. Предприятие строится на территории железорудного месторождения Шохкадам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: День.
1: День.
0: Ты человек?
1: Я. Тень. Хожу с тобой.
0: Бегу. Не спотыкаюсь.
1: Не спотыкаюсь. Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
0: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть тысяча вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
1: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой. Видимый.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «История, меняющий мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Однажды. За этим коротким словом порой скрывается то, чего мы и представить себе не могли. Однажды люди встречаются. Однажды недостающее звено замыкает цепь событий. Однажды в нашу жизнь врывается нечто необыкновенное. И также однажды возникают шедевры. Эта история случилась тоже однажды, одним солнечным днем 1978 года на одном из пляжей Коктебеля. Именно там два киевских мультипликатора Александр Татарский и Игорь Ковалев познакомились с ленинградским музыкантом Григорием Гладковым. Тогда никто и представить себе не мог, что встреча коренным образом изменит судьбу этих пока еще никому неизвестных людей.
1: Встреча на пляже – рождение шедевра. Вообще на пляже обычно крутят курортные романы, хотя соглашусь, что и шедевры бывают рождаются, правда, несколько иные.
0: Этой серии кирпич просто так на голову не падает. Никогда не знаешь, что может произойти с тобой в тот или иной момент. Но если призадуматься, то встреча в Коктебеле становится не такой уж странной. Ведь не зря этот крымский поселок называют литературной Меккой. Место многие годы привлекало и привлекает русских деятелей искусства, становясь для них творческой колыбелью. Например, Коктебель стал источником вдохновения для Александра Пушкина, Максимилиана Волошина, Николая Гумилева, Александра Грина, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой. Коктебель очень любила Марина Цветаева. Неспроста на средства организации возрождения культуры Коктебеля в поселке был установлен первый в мире и пока единственный поэтический знак, посвященный Всемирному дню поэзии, принятому по постановлению ЮНЕСКО в 1999 году и отмечаемый ежегодно 21 марта. Вот и наши с тобой герои сегодняшнего подкаста для встречи выбрали столь примечательный пляж, в столь примечательном месте.

0: 1981 году, спустя три года после судьбоносной встречи, на экраны телевизоров вышел мультфильм-антология из трех частей «Пластилиновая ворона», открывший для советской мультипликации совершенно другой мир. Каждая короткая история была сделана в своей стилистике и имела в основе песню. Но широкий зритель больше всего запомнил часть с «Пластилиновой вороной». Когда Александр Татарский создавал ее, то еще не знал, какой след она оставит в отечественной анимации. Говорят, что после того, как дети увидели на экране вылепливающихся из бесформенных комков ворон, собак, коров и дворников, в советских магазинах был раскуплен весь запас пластилина. «Как-то, будучи постарше, — вспоминал композитор Григорий Гладков, — поехал я из Ленинграда в Коктебель отдыхать дикарем. Сидел на пляже, пел девчонкам песни, коробки с карандашами, если видишь на картине мистер Жук, а мимо проходили Александр Татарский и Игорь Ковалев. Они подсели, послушали, а потом говорят, по всем твоим песням можно сделать мультфильмы. Мы порадовались друг за друга и... Я уехал обратно в Ленинград, а они в Киев, где тогда жили. Но Татарский и Ковалев оказались упорными. Они меня дожали, и я записал им несколько песен. По одной из них, если видишь на картине, решили делать мультфильм.
1: В то время Татарский и Ковалев работали простыми мультипликаторами на студии документальных фильмов в Киеве. Сделать самостоятельный фильм им светило не скоро. Поэтому они соорудили самодельный мультстанок из рентгеновского аппарата, привинченного к кровати. Этот мультик стал первым сюжетом «Пластилиновой вороны». А потом случилась судьбоносная встреча с Успенским. Эдуард Николаевич тогда был консультантом в мультобъединении «Экран». Он-то и пригласил киевлян в Москву сделать 10-минутный мультфильм. Татарский предложил снять три части из песен – для чего вызвали Григория Гладкова из Ленинграда. Первой частью трилогии стал фильм «Если видишь на картине», второй – «Игра», а третий – «Пластилиновая ворона». Для последней части Татарский попросил Успенского переделать стихотворение. Один слоненок, а может не слоненок. Эдуард Николаевич переложил его на басню Крылова «Ворона и лисица». Фраза «А может?» – это фирменный приемчик Успенского. Он его называл «монолог двоечника». Когда ученик не выучил урок, стоит у доски и пытается попасть пальцем в небо, отвечая на вопрос учителя. «А может это? А может то?» Финал «Вороны» – это, мало кто знает, придумал Григорий Остер. «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз».
2: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
0: Не менее любопытна и история озвучания этого мультика. В Государственном доме радиовещания и записи Татарский услышал, как кто-то монтировал запись Ленина. Голос Ильича то шел нормальным тембром, то убыстрялся. Для этого монтажер наклеивал на валик изоленту. Этот прием называется «забуратинить». Его впервые применили, когда записывали радиоспектакль про Буратино. На пластинке Буратино пел высоким голосом именно благодаря изоленте. Эту технологию использовали и в «Вороне». Еще одной фишкой «Вороны» стало то, что на экране появлялись не статичные фигурки из пластилина, они как бы вылепливались из куска. На самом деле, например, уже готовая фигурка «Вороны» ломалась по кадрам, потом пленку запускали реверсом, и казалось, что «Ворону» вылепливают, а не ломают.
3: Нам помнится в «Вороне» кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаки?
4: А может быть,

0: спокойно собралась?
1: Не секрет, что в творческом процессе, особенно если он идет очень активно и все горят работой, все необходимо делать быстро. Мы с Тимуром знаем об этих моментах не понаслышке. Особенно это касается сроков, которые нужно было сдать вчера. Хотя задание ты получил только сегодня. Вот и композитору Григорию Гладкову пришлось в прямом смысле попотеть. Не успел он приехать на электричке в Москву, как ему сказали сочинить сразу целых две песни. В тот же день их надо было представить худсовету. Надо сказать, что с заданием Гладков справился на удивление быстро, да еще и успел похулиганить, напичкав пластилиновую ворону разными музыкальными цитатами. Открою небольшую тайну. Гладков был давним поклонником музыки кантри. Впоследствии он станет одним из руководителей первого советского ансамбля в подобном жанре «Кукуруза». Недаром многие слушатели не без оснований слышат в пластилиновой вороне мотив ирландской народной песни «Whiskey in the jar». А в отрывке, где поется «А тут лиса бежала», откровенно процитирована мелодия хита Джорджа Харрисона «My Sweet Lord». Сам Григорий Гладков, в свою очередь, уточняет этот момент. А еще там тушь «Русский романс» гамма в финале. Такой питерский юмор расцвел на произведениях рок-клуба первой волны, когда были «Зоопарк», «Аквариум», «Странные игры» и многие другие.
2: Слушай, так классно, казалось бы, детские песенки, а в них столько всего перемешалось. Более того, для каждой песни мультяшной трилогии был выбран свой исполнитель. О картинах исполнил сам Гладков. Для исполнения «Закрывать и открывать глаза» хотели пригласить Утесова, но тот был болен. Тогда позвали артиста эстрады Арнольда Гумницкого, который здорово имитировал утесовскую манеру, но его не утвердил худсовет. В результате песню исполнил Леонид Броневой, хотя тоже не без претензий. Некоторые полагали, что нехорошо давать детскую песню тому, кто ассоциируется с ролью группенфюрера СС Мюллера. Что касается «Пластилиновой вороны», то ее исполнили два ведущих передачи «Радио Няня» Александр Левенбук и Лев Шумелов. Правда, когда песню уже записали, то неожиданно выяснилось, что она превышает необходимый хронометраж – 7 минут вместо 5. В результате запись пришлось ускорить, как сказал Гладков, забуратинить, из-за чего песня стала только смешней. Восхитительные метаморфозы в «Пластилиновой вороне» стоили создателям колоссального труда. Игорь Ковалев сразу заявил татарскому, что пластилин он вряд ли осилит, но работу начал.

0: «Пластилиновая ворона» стала культовым мультфильмом для целого поколения 1970-х-80-х. Его цитировали во дворах, напевали на переменах, а взрослые потихоньку подпевали детям. Но мало кто знает, что эта история чуть не закончилась, не успев начаться. Любимый мультфильм едва не остался лежать на полке навсегда. Советские киноначальники увидели в веселых превращениях пластилиновых героев что-то крамольное. Первой претензией был, как уже сказал Тимур, Леонид Броневой. Но главная причина звучала еще страшнее – идеологическая безидейность. Мультфильм, видите ли, не воспитывал детей, а занимался шутовством. Постоянное превращение героев назвали «безидейной билибердой». Где воспитательная функция? Где положительный пример? Где мораль, в конце концов? Начальники не понимали простую вещь. Иногда детям нужно просто повеселиться. Не каждый мультфильм должен нести в себе урок про дружбу, взаимопомощь и любовь к родине. Иногда достаточно просто подарить радость. Несколько месяцев мультфильм лежал на полке. Авторы боялись потерять работу. В те времена попасть в немилость означало конец карьеры. Хотя в «Пластилиновой вороне», как и в басне Крылова, была своя полезная мораль. Звучала она как издевка, ибо не имела никакого отношения к остальному сюжету. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. «Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите». Там, где идет строительство или подвешен груз. А дальше произошло чудо.
1: Ситуацию спас режиссер Эльдар Рязанов. В то время он вел на телевидении передачу «Кинопанорама», где и пустил в эфир «Пластилиновую ворону». После того, как работа была завершена, пошли худсоветы и сложности с цензурой, вспоминал Григорий Гладков. Была такая редактор Елена Яковлевна Черницкая, настоящая злодейка. Она, как резаная, кричала на весь коридор: «Самозванцы объявились у нас в Останкино!» От одного Сергея Никитина, автора музыки к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании», «Не можем очухаться», так появился еще один Гладков. «Пусть у костра поет, а не в Останкино». Песню «Если видишь» на картине хотели зарубить, потому что ее спел сам автор. К тому же он не был членом Союза композиторов. А в то время, если ты не член Союза композиторов, то не имеешь права писать музыку к спектаклям, фильмам или мультфильмам. А членом Союза композиторов можно было стать, если ты напишешь успешную музыку к спектаклям, фильмам или мультфильмам. Замкнутый круг. К счастью, рядом с создателями мультфильмов был Эдуард Успенский, которого боялись и чиновники, и цензоры. Худсоветы тогда они прошли, но мультфильм на полку все же положили. С полки его, как я уже сказал, достал Рязанов. А он не ограничился устной поддержкой. Рязанов разрешил слепить себя из пластилина, чтобы лично представить мультфильм в кадре. Получилось тонко. Великий режиссер буквально вписался в мультвселенную татарского и тем самым легализовал ее. Отказать такому авторитету все равно, что вынести приговор собственным гусарам.

0: 21 февраля 1981 года в условное прайм-тайм выходит выпуск «Кинопанорамы», где после краткого слова пластилинового Рязанова «та-да-да-дам» начинается «Пластилиновая ворона». Уже во время титров редакция слышит телефонный гул. Люди звонили, чтобы спросить, когда повтор? А вскоре центральные студии получили директиву мультфильм ставить в сетку как можно чаще, от полки до прайма меньше суток. Те зрители, кто не успел дозвониться, брали ручку. За неделю редактор «Кинопанорамы» Ксения Маринина получила мешки писем, но в каждом «Передайте спасибо авторам». Так сарафанное радио окончательно сделало картину хитом. Советские мамы советовали друзьям обязательно посмотреть с детьми. Посмеетесь. Через несколько месяцев необычный советский мультфильм получил гран-при Всесоюзного фестиваля телефильмов 81. Вскоре добавилось еще больше двух десятков международных призов.
1: А дальше?
2: После «Вороны» мы проснулись знаменитыми. Чуть ли не каждый день звучала то песня, то музыка из этого мультфильма, признавался Григорий Гладков. Дети дарили игрушки и рисунки с изображением вороны. На даче и дома у меня были забиты ими все полки. Пришлось даже строить стеллажи. Поступило много предложений из театров, особенно кукольных, написать им музыку. В 1983 году песенки из «Пластилиновой вороны» были перезаписаны для пластинки, на этот раз в исполнении Галины Смучинской. Такой вот вышла в итоге встреча, случившаяся однажды на пляже в Коктебеле.

Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области в дистанционном режиме дал старт строительству предприятия по производству цемента в городе Истаравшане и предприятия по выпуску извести в Бабуджон-Гафуровском районе. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, закрытое акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение построить и ввести в эксплуатацию на территории города Истаравшана Сагдийской области предприятие по производству цемента к 2029 году. В ходе строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1200 местных жителей, а после ввода предприятия в эксплуатацию для жителей региона будет создано свыше 850 новых рабочих мест. Проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, а также производство всего оборудования будут осуществляться в соответствии с контрактом, заключенным между закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» и компанией «Синома» Китайской Народной Республики. Следует отметить, что компания «Синома» Китайской Народной Республики является крупнейшей государственной международной инженерной корпорации и входит в состав корпорации China National Building Group. Кроме того, данная компания является одной из ведущих мировых организаций в области технологии производства цемента, оборудования и интеграции инженерных систем. Представляет собой высокотехнологичное и инновационное предприятие Китая, а также является лауреатом отраслевых промышленных премий. С учетом современных технологий производства и используемого сырья, цемент, выпускаемый предприятием, будет полностью соответствовать международным нормам и стандартам, а производственный процесс будет осуществляться с соблюдением экологических требований и норм охраны окружающей среды. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».

0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Родники мудрости». Мы привыкли, что мудрость – это что-то сложное, записанное в толстых томах. Но иногда она прячется в простых вопросах. Кто я? Откуда я? Кого я люблю? Сегодня мы заглянем в один из величайших родников мировой поэзии – поэму Фирдауси «Шахнаме». В ней есть история, которую нельзя читать без боли о Рустаме и Сухробе. Это не просто бой. Это разговор отца и сына, который так и не состоялся. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем.

История Сухр Рустама и Сухроба – одна из самых важных в таджикской и персидской литературе. Великий богатырь Рустам и его сын Сухроб, выросший вдали от отца. В Шахнаме Фердауси история Рустама и Сухроба – это не только трагедия, а жесткий урок воспитания, где родовое проклятие гордыни пересилило любовь. Давайте немного разберем воспитательную часть. Главная ошибка отца. Главная ошибка отца было воспитание через имя. Рустам – величайший воин, но ужасный отец. Его воспитательная стратегия строилась на магии имени. Рустам уезжает, оставляя Тахмине браслет и предупреждая ее, чтобы если сын родится, то пусть этот браслет он носит, а если дочь, то просит этот браслет разорвать. Рустам запрещает Тахмине показывать сыну путь в Иран, думая, что таким образом он оберегает его. Воспитательная часть здесь кроется в том, что он лишает сына знаний корней. Сухроб растет, зная лишь то, что его отец – великий воин, но не зная его лица. Мать Тахмина воспитала Сухроба как богатыря, интеллектуала, говоря нашим языком, но она не смогла дать ему главного житейского опыта и смирения. Гиперопека силой можно назвать в современном нашем мире – это воспитание. Сухроба учат владеть мечом с пеленок. Его кормят львиным мясом, чтобы он стал могучим. Это воспитание культа силы. Здесь же прослеживается эмоциональный голод. Сухроб идет на войну не за землями, а за отцом. Это крик «Я достоин быть сыном героя». Он жаждет признания. С точки зрения педагогики у него не сформирована самоидентификация. Он хочет быть не самим собой, а сыном Рустама. Рустам воспитан побеждать. Сухроб воспитан как боец. Сухроб в поединке мог убить отца, но пощадил, потому что он уважал старость. Уважение к старшим – это воспитание. Но Рустам не отвечает взаимностью. У автора этого произведения, у Фердауси, есть свой воспитательный вывод. Главная задача отца – научить сына узнавать своего. Рустам учил сына воевать, но он не учил милосердию к равному и умению слушать сердце. Если переложить данную трактовку на современный лад, то мы получим следующее. Не прячьте происхождение. Дети имеют право знать корни. Самое важное воспитание происходит не в диалоге, а не в бою. Рустам и Сухроб говорили только мечами, а не словами. А теперь давайте прослушаем отрывок из произведения.

пришел Сухраб однажды к Тахмине и так спросил: «О, мать, откройся мне, я из какого дома, кто я родом, что об отце скажу пред народом? Ведь ты же видишь, ростом я высок, в бою могуч, и быстр мой бег, и легок. И кто мой род, в ком кровь моя течет? Скажи мне правду, время настает». Вздохнула мать, и сердце заныло, и перед сыном низко опустила свой взор и тихо молвила в ответ: «Дитя мое, сомнения больше нет. Ты сын Рустама, льва среди героев, опоры стан и сокрушителя строев. Твой дед — Заль, отец его — сам богатырь. Весь мир не видел столь могучих вширь. Но помни, сын, отец твой в крае дальнем. Ты должен стать достоин его ратным и славным делом, а не только силы, что прах отцов твой путь не остудил. Вступай же в бой, но сердце не теряй, и если встретишь воина, не скрывай. Свое лицо и имени не прячь, в бою великом будь и смел, и горяч. Но если враг могучий Седобров, будь милостив, внемли отцовским словам. Отец твой добр, хоть и страшен в часть войны, будь достоин этой седины». Дорогие радиослушатели, вы прослушали отрывок из поэмы «Шахнаме» Фердоуси о Рустаме Сухробе. Хочется сказать следующее, что диалог между родителями и детьми должен прежде всего выстраиваться на взаимопонимании. Взаимопонимании не только о том, что мы говорим и что мы хотим сказать, а взаимопонимании наших чувств, а взаимопонимании тех мыслей, которые мы хотим донести до каждого из них. Оставайтесь всегда смелыми в своих убеждениях, оставайтесь всегда смелыми в своих нравах, когда вы хотите делать что-то доброе и хорошее. С вами была Малика Шарипова. Оставайтесь на волне 102.2 FM, а мы продолжаем.

Помнишь, как в детстве мы бегали босиком? По теплой траве, по дорожкам лесным, как пахло земляникой, медом и молоком, и мир был огромным и очень родным. То ли это осталось там, где-то вдали, в далекой стране под названием «Было», но мы его в сердце своем сберегли, чтоб зиму оно нас с тобою не забыло. Июль — это золото. Август — янтарь, июнь — изумрудный, как детская стать. Все лето, как радуга, семь переливов, семь нот, семь чудес, семь счастливых мотивов. Оно не боится ни ливней, ни зноя. Оно как свобода, как что-то святое. Учитель терпения и радости простой. Смотри, как прекрасен твой мир, дорогой. Когда ж уйдет оно, лето, от нас, украдкой, как вор в золотистый свой час, мы вспомним его не за то, что согрело, а за то, что душу оно разбудило. Оно не уходит, оно остается в улыбках детей, в каждом новом цветке, в том солнечном зайчике, что колыхнется на белой стене в полуночной тоске. Вот вечер спускается, теплый и мягкий, как старый знакомый берет. Глаза закрываешь и слышишь украдкой, как листья ведут с тишиной заклятие. И сердце стучит в так далекому грому, как будто зовет оно к дому, к истоку, где все начиналось когда-то с мечты, где лето не время, а сбывшиеся сны.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе».

0: В уязвимых городах и районах Таджикистана за первые 6 месяцев 2026 года установили 163 камеры на видеонаблюдение, работающие на солнечных батареях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиор Шукурзода. Камеры установлены с целью улучшения ситуации с обращением с отходами, организации онлайн-мониторинга, снижения числа нарушений и повышения эффективности контроля в сфере обращения с отходами. Мера принята в рамках реализации мероприятий Государственной экологической программы Республики Таджикистан на 2023-2028 годы. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Он начал публиковаться 8 лет, писал рассказы, романы, юмористические статьи и даже стихи. Но всемирную известность ему принес маленький Мишка, история которого покорила миллионы детских и взрослых сердец по всему миру. В нашем сегодняшнем подкасте популярный английский писатель Алан Милн и его неуклюжий Винни-Пух.
1: января 1882 года в столице Британии, Лондоне, в семье Джона и Сары Мари Милн появился на свет сын Алан Александр. Он был третьим, самым младшим ребенком. Кроме него супруги воспитывали двух его старших братьев. Родители мальчиков были высокообразованными, интеллигентными людьми, стремящимися, согласно британским традициям, дать детям достойное образование. Алан боготворил отца и считал его идеалом. Он был лучшим из людей, самым добрым, самым надежным. В наших глазах он был почти равен Господу, если бы не застенчивость, которую редко приписывают Спасителю, и веселость, которой его награждают еще реже, вспоминал позже Алан. Отец владел частной школой, в которой и обучались его сыновья. В этой же школе преподавал будущий знаменитый фантаст Герберт Уэллс, учитель Алана. Милн однажды назовет Уэллса выдающимся писателем и преданным другом. Также одним из его близких друзей был Джеймс Барри, будущий папа Питера Пэна.
0: В возрасте 12 лет Милна отдали в Вестминстерскую школу, а после ее окончания в Тринити-колледж в Кембридже. Упор в этом учебном заведении делался на математику, поэтому за все время учебы студенты не написали ни одного сочинения. Математика хотя и интересовала Алана, но не настолько, чтобы посвятить ей всю жизнь. Ему больше нравилась литература, а еще молодой человек хотел непременно писать сам. И первый свой текст, репортаж с футбольного матча, опубликовал 8 лет и 9 месяцев. По этому поводу Алан говорил: «Моим первым вкладом в английскую словесность стал репортаж с футбольного матча. Сегодня я не устаю твердить молодым писателям, что важен лишь текст, а знакомство с издателем не имеет значения. Но если вам нет 10, не помешает быть создателем на короткой ноге». Знакомство с отцом открыло мне двери в школьный журнал «Хенли Хаус», а под первой статьей после подписи красовалась застенчивая 8 лет и 9 месяцев, словно это могло служить оправданием. После выпуска из Кембриджа он попал в журнал «Панч» и вскоре стал помощником редактора. До 1922 года Милн успел записать 18 пьес и 3 романа, в том числе «Детектив тайны Красного дома». Именно в этом издании он получил свой первый гонорар за литературное пародирование рассказов про Шерлока Холмса. Достаточно быстро сила печатного слова и острота языка превратили 24-летнего Милна из скучающего математика в ассистента редактора солидного журнала.
1: Литература помогла устроить и личную жизнь писателя. Крестницей редактора журнала Оуэна Симона была Дороти де Селинкурт, которая, как выяснилось впоследствии, часто читала статьи Милна и прониклась к нему глубокой симпатией. Поэтому, когда Алан начал свои ухаживания, почва для дальнейших шагов была уже готова. Неудивительно, что на предложение руки и сердца последовал незамедлительный утвердительный ответ. Однако романтическая история была безоблачной совсем недолго. Оказалось, богатые родители-аристократы прекрасно знали о вздорном характере дочери и только ждали удобного случая, чтобы отдать ее в хорошие руки. Подающий надежды журналист де-факто превратился в раба своей жены, изводивший его капризами и истериками. В своей статье «Алан Милн, Винни-Пух и прочие неприятности» журналист Барри Ганн утверждал: «Если бы Дафна, а так близки называли Дороти, капризно изогнув губки, потребовала, чтобы Алан прыгнул с крыши Лондонского собора Святого Павла, он бы, скорее всего, так и сделал. Во всяком случае, добровольцем на фронт, начавшийся через год после женитьбы Первой мировой войны, 32-летний Милн отправился исключительно потому, что жене ах как нравились офицеры в военной форме, наводнившие город. Но, как это часто бывает, вопреки колючему характеру супруги, Аллан питал к ней исключительную, абсолютную любовь. Разумеется, для нее это не было никаким обременением. Всего через несколько лет Дороти уехала в Америку вслед за своей новой любовью. Это был какой-то певец. А так как гастролирующим певцам тоже не очень хочется обременять себя, то супруга быстро вернулась обратно. Естественно, в свою настоящую семью, к мужу и их единственному ребенку.
0: Первая мировая война стала для Аллана травмой на всю жизнь. В 1914 году писатель отправился во Фландрию. Несмотря на то, что на фронте Аллан Милн провел относительно немного времени, он все же участвовал в крупных сражениях, таких как знаменитая битва на Соме, которую чаще называют просто бойней. После войны писатель вернулся с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства, убежденным сторонником мира и долго лелеял мечту о пацифистском труде. Перспектива новой мировой бойни приводила его в ужас. В поисках успокоения писатель с семьей переехал в провинцию на ферму в Суссексе. Книга «Мир с честью» вышла в 1931 году. Это, однако, не помешало Аллану Милну стать капитаном британского отряда самообороны в 1939-м. Свой шаг он объяснял тем, что борьба с Гитлером, антихристом и крестоносцем против Бога – это правое дело. Есть мнение, что военный опыт Милна отразился даже в истории всеми любимого Мишки. Сторонники этой версии утверждают, что все ключевые персонажи книги метафорически отображают основные рода британских войск и их союзников в Европе. Сам Винни – бывалый сержант, разговаривающий очевидными фразами и бубнящий незатейливые песенки. Кролик – инженерные войска. Суслик – сапер-подрывник. Тигра – индийские подразделения. И так далее.
1: Августа 1920 года у Милнов родился первенец – Кристофер Робин. Он стал единственным ребенком в семье. Малыша хотели назвать Биллом, но на семейном совете имя отвергли как не слишком официальное. Двойное имя – это результат компромисса. Каждый родитель дал свое. Долгое время мальчика называли Билли Мун, потому что тот никак не мог выговорить собственную фамилию Милн. Плюшевый медвежонок появился у Кристофера Робина уже в первый его день рождения. Популярную игрушку назвали популярным же именем Эдвард. Прототипом плюшевого пуха стала настоящая медведица по кличке Виннипег по названию штата Виннипег, или сокращенно Винни, которую сердобольный лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил за $20 у охотника. Юная медведица даже стала неофициальным талисманом корпуса, в котором служил ее новый хозяин. Перед переброской на фронт Колборн пристроил Виннипег в лондонский зоопарк, где она прожила до 1934 года, находясь на довольствии ветеринарного корпуса. Медведица стала звездой зоопарка и любимицей всего Лондона. Ее характер был настолько покладистым, что дети спокойно дотрагивались до нее, кормили с руки и играли с ней. Неудивительно, что впечатлительный Кристофер Робин, познакомившись с медведицей, стал называть своего плюшевого медведя не Эдвардом, а Винни. С пухом тоже все просто. Так звали ручного лебедя, которого держали друзья семьи Милнов.
0: Но вернемся немного назад. В 20-х годах Милн стал одним из первых сценаристов молодого британского кинематографа. На его счету 4 фильма, копии которых сегодня хранятся в Британском институте кинематографии. Все творчество писателя до появления истории о Винни-Пухе – это сплошные, в основном удачные, литературные опыты. Именно он заменил тяжеловесную сатиру довоенного панча на легкий и тонкий юмор. Но в рамках сатиры ему стало тесно. И в то время, когда агент и издатель твердили, что он должен и дальше писать карикатуры и причудливые эссе для Панча, Милн взялся за детективные романы. Спустя пару лет эти же люди уверяли, что детективные романы – это его призвание. Алан Милн мог найти свою аудиторию в любом жанре. Все изменилось, когда свет увидела первая книга рассказов о Кристофере Робине и Винни-Пухе. Нельзя сказать, что перемены произошли в одночасье. В 1924-м, через 4 года после рождения сына Кристофера Робина, Милн выпустил в свет сборник детских стихотворений «Когда мы были маленькими», который иллюстрировал Эрнест Шепард. Как рассказывал сам Алан Милн, ему не приходилось ничего придумывать. Он просто наблюдал за собственным сыном и его играми.
1: Читатели познакомились с Винни-Пухом в канун Рождества 1925 года. Поначалу в лондонской газете была напечатана глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. История имела огромный успех, и уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка с опилками в голове, которая так и называлась «Винни-Пух». За ней последовала еще одна под названием «Дом на пуховой опушке». «Я, собственно, ничего не придумывал, мне оставалось только описывать», – часто повторял Алан Милн. Действительно, литературный Кристофер Робин был им полностью списан с сына. Это касается не только имени, но и внешности. Почти все звери волшебной истории тоже имели игрушечных прототипов. Пятачка Кристоферу Робину подарили соседи, Иа-Иа купили родители. Ослик стал печальным персонажем уже после того, как малыш Милн оторвал ему хвост в процессе игры. Даже лес, в котором происходило действие сказки, реальный. И расположен он совсем недалеко от фермы, в которой жила семья Милнов. В этом лесу Билли Мун проводил много времени. Мальчик любил забираться на деревья и играть со своим любимым Мишкой. Там протекал сказочный ручеек, тянулись к небу те самые 6 сосен и бушевали заросли чертополоха, в который однажды упал Винни-Пух.

0: для Милна стал полнейшей неожиданностью фурор, произведенный этой сказкой. Его имя моментально стало известно всей Англии, а на страницах каждой газеты размещалась его фотография. История о медвежонке практически сразу была переведена на многие языки, и издатели, взбудораженные ее популярностью, требовали от Милна продолжения. Но в тот период заболел туберкулезом брат писателя Кеннет, и на лечение требовались немалые деньги. Поэтому вскоре была написана книга «Дом на пуховой опушке», ставшая последней сказкой из этого цикла. Сначала Милн был рад той популярности, которую принесла ему сказка про Винни-Пуха. Но вскоре заметил, что теперь он воспринимался не как писатель, способный создавать серьезные вещи, а лишь как автор веселых сказок про медведя. Пытаясь реабилитироваться, Милн написал несколько романов. «Фло и Мар», «Двое», «Очень недолгая сенсация». Но критики специально давали на них отрицательные рецензии с той целью, чтобы автор продолжал писать свои сказки.
1: Как и Артур Конан Дойль, попавший в плен к Шерлоку Холмсу, Алан Милн оказался в цепких лапках плюшевого медвежонка, им же созданного. До конца жизни и писатели, и его сын ненавидели Винни. Первый за то, что этот персонаж украл у него карьеру, а второй за украденное детство. Был еще один человек, который пожалел, что связался с Винни-Пухом – Эрнест Шепард. Его, блестящего карикатуриста и бесстрашного военного корреспондента, тоже до конца жизни воспринимали только как автора иллюстраций к детским книжкам. Вероятно, ни Милны, ни Шепард не смогли оценить то, что очевидно современным читателям. В период между двух мировых войн, когда рушились империи и распадались семьи, они создали сказку, свободную от политики и намеков на личные травмы. Сказку, в которой тепло и уютно, как в детской комнате. И именно за это ее так и любят читатели во всем мире.
0: В 1929 году ушел из жизни любимый брат Алана Кеннет. В его память Милном была написана пьеса «Майкл и Мэри», которую через два года поставил один из театров Нью-Йорка. Представление прошло с большим успехом, но этот успех был последним в литературной карьере Милна. Во время Второй мировой войны писатель жил в своем имении, где предавался светлым воспоминаниям о детстве, о родителях, о брате. Там же была написана его автобиография, которую Милн назвал «Слишком поздно». Алан Александр Милн умер после продолжительной тяжелой болезни, вызванной перенесенным инсультом, от которого он так до конца и не оправился. Смерть писателя наступила 31 января 1956 года в Хартфилде. Похоронили отца Винни-Пуха на кладбище Хартфилда в Восточном Суссексе.
1: После окончания школы Милн-младший поступил в Кембридж, но случилось то, что его отец видел в своих самых страшных снах – новая мировая война. Учебу пришлось прервать. Кристофер Робин один, уже без Винни-Пуха и его друзей, отправился на настоящую войну. После военных ужасов Кристофер все-таки закончил учебу и потерялся. Очень долго юноша не мог найти свой путь, свое мироощущение. Профессии менялись, друзья и знакомые тоже, но отыскать себя он никак не мог. Впоследствии он скажет, что Алан Милн забрался туда, где он есть, встав на его детские плечи, что отец украл его имя, а вся слава заключалась лишь в том, чтобы быть его сыном. Ближе к 60 годам, совсем уже не мальчик, Кристофер Робин рассуждал о все еще юном Винни-Пухе, умершем отце и давно прошедшем детстве гораздо спокойнее.
2: Инъикоси саривақти рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
3: Салом, шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه های ولایت سوغد در ناحیه باباجان غفوروف از جریان ساختمان کارخانه متالورگی جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورگی تاجیک دیدن کردند. طبق نقشه ساختمان کارهای ساختمانی کارخانه مذکور در دو مرحله جریان میگیرد. مرحله اول 1 اپریل سال 2025 آغاز گردیده بود. در این مرحله استحصال کنسنترات آهن و اوکاتیش به راه مانده می شود و آن ماه سپتامبر سال 2027 به انجام خواهد رسید. مرحله دوم باشد سال 2029 به اتمام رسانیده شده. در جریان آن استحصال بریکت های آهنین F90 فویزه بلومز و آرماتورا به راه مانده می شود. کارخانه مذکور در داخل کان معدن آهن شاهقدم بنیاد می یابد. در مورد گذرانیدن کارهای آموزشی گیالوگی ایلوگی از جانب شرکت وودی استرالیا در سه قطعه کان معدن آهن شاهقدم یعنی مرکزی، شرقی و غربی تدقیقات گذرانیده شده، ذخیره های کان تا به امروز 59 میلیون تن تصدیق کرده شده است. طبق نقشه کارکرد و استخراج معدن در سال اول حجم کارهای خبتکشویی تا 12 میلیون تن را در بر گرفته، از آن 12.5 میلیون تن استخراج معدن را تشکیل می دهد. از این حجم 1.1 میلیون تن کنسنترات آهن با ترکیب 63-68% به دست آورده می شود. بعدان 1.1 میلیون تن کنسنترات آهن دوباره کار کرد شده، از آن اوکاتیش استحصال میگردد. در مرحله دوم کارکرد اوکاتیش به راه مانده شده، از آن به مقدار 850 هزار تن بریکت های آهنین F90 استحصال میگردد. در مرحله نهایی بریکت های آهنین GBG F90 جریان گدازش را گذاشته، از آن بلومز اینچونین آرماتورا در حجم تا 300 هزار تن در یک سال استحصال می شود. سرمایه‌گذار و بنیادکار کارخانه کمبینت متالورگی تاجیک بوده، به حیث پیمانکار اساسی شرکت نیتسی جمهوری مردمی چین جلب گردیده است. شرکت مذکور برای استحصال کنسنترات، اوکاتیش، بلومز و آرماتورا مسئول است. دیگر شرکت پیمانکار که در تطبیق لایحه اشتراک دارد، این الکتروترم، یکی از شرکت‌های بزرگ هندوستان به حساب رفته، تکنولوژی برای ماندن استحصال بریکت‌های آهنین 90% را بردوش گرفته است. شرکت مذکور در زیاد از 32 دولت جهان فعالیت و همکاری دارد. شرکت لیسن جمهوری مردمی چین در یک جایگی با کمبینت متالورگی تاجیک پیمانکاران اساسی ساختمان کارخانه ذکر شده محسوب میابند. شرکت SPS افستریا باشد. همکنون شرکت مشورتی جلب گردیده، مسئولی به صفت اجرای کارهای ساختمانی، صفت تجهیزات و نظارت کننده کارهای ساختمانی می باشد. غیر از این، در همکاری با شرکت نیتس در حدود کان ساختمان و با استفاده دادن مرکز برقدهی با اقتدار 90 میگاوات به نقشه گرفته شده است. کارخانه پورا مطابق به طلبات و معیارهای اکولوژی ساخته و با استفاده داده شده. تکنولوژی معاصری آن در استفاده شونده به محیط زیست ضرر نمی رساند. مورد به ذکر است که دستگاه، تجهیزات، تکنیک و لوازمات دیگری ساختمانی در تطبیق لایحه استفاده شونده پورا به استانداردهای جهانی جوابگو بوده، در جریان استحصالات تکنولوژی معاصر نوترین استفاده برده می شود. برای تامین فعالیت منتظم کارخانه، مهیاسازی انفراساختور ضروری آغاز شده است. از جمله تا به امروز خط

0: дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад ба мисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ҳамсадои дил меҷӯеду форих аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед. Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». Вопросы привлечения льготных средств для реализации проектов по снижению потерь электроэнергии и повышению эффективности энергетической системы страны обсудили министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума и глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Хольгер Вифель. Об этом сообщает пресс-секретарь министерства. Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере энергетики и реализации важных инфраструктур. Вы слушали новости на радио Садоя Душамбе.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Ин Садоя Душамбе аст. Садоя ки армугон дорад. Аз ишк, аз хират ва андеша.
3: Як саду дуу.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Агар хоҳед ки набзи рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио Садои Душанбе бошед. 102.2 FM.

0: День.
1: Ты человек?
0: Я. Тень. Хожу с тобой.
1: Бегу. Не спотыкаюсь.
0: Я тебя люблю. Я каждый день тобою восхищаюсь.
1: Моей судьбе 17 лет. В ней нет покоя и застоя. И сна в ней нет. Есть 1000 вопросов. Кого спросить? Себя? А может, Бога? Зачем живу? А для чего наш мир?
0: Трава растет. И дождь идет. Это и есть твой невидимый.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «История, меняющая мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Однажды. За этим коротким словом порой скрывается то, чего мы и представить себе не могли. Однажды люди встречаются. Однажды недостающее звено замыкает цепь событий. Однажды в нашу жизнь врывается нечто необыкновенное. И также однажды возникают шедевры. Эта история случилась тоже однажды, одним солнечным днем 1978 года на одном из пляжей Коктебеля. Именно там два киевских мультипликатора Александр Татарский и Игорь Ковалев познакомились с ленинградским музыкантом Григорием Гладковым. Тогда никто и представить себе не мог, что встреча коренным образом изменит судьбу этих пока еще никому неизвестных людей.
1: Встреча на пляже – рождение шедевра. Вообще на пляже обычно крутят курортные романы, хотя соглашусь, что и шедевры бывают рождаются, правда, несколько иные.
0: Этой серии кирпич просто так на голову не падает. Никогда не знаешь, что может произойти с тобой в тот или иной момент. Но если призадуматься, то встреча в Коктебеле становится не такой уж странной. Ведь не зря этот крымский поселок называют литературной Меккой. Место многие годы привлекало и привлекает русских деятелей искусства, становясь для них творческой колыбелью. Например, Коктебель стал источником вдохновения для Александра Пушкина, Максимилиана Волошина, Николая Гумилева, Александра Грина, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой. Коктебель очень любила Марина Цветаева. Неспроста на средства организации возрождения культуры Коктебеля в поселке был установлен первый в мире и пока единственный поэтический знак, посвященный Всемирному дню поэзии, принятому по постановлению ЮНЕСКО в 1999 году и отмечаемый ежегодно 21 марта. Вот и наши с тобой герои сегодняшнего подкаста для встречи выбрали столь примечательный пляж в столь примечательном месте.

0: 1981 году, спустя три года после судьбоносной встречи, на экраны телевизоров вышел мультфильм «Антология» из трех частей «Пластилиновая ворона», открывший для советской мультипликации совершенно другой мир. Каждая короткая история была сделана в своей стилистике и имела в основе песню. Но широкий зритель больше всего запомнил часть с пластилиновой вороной. Когда Александр Татарский создавал ее, то еще не знал, какой след она оставит в отечественной анимации. Говорят, что после того, как дети увидели на экране вылепливающихся из бесформенных комков ворон, собак, коров и дворников, в советских магазинах был раскуплен весь запас пластилина. «Как-то, будучи постарше, — вспоминал композитор Григорий Гладков, — поехал я из Ленинграда в Коктебель отдыхать дикарем. Сидел на пляже, пел девчонкам песни, коробки с карандашами, если видишь на картине мистер Жук, а мимо проходили Александр Татарский и Игорь Ковалев. Они подсели, послушали, а потом говорят: по всем твоим песням можно сделать мультфильмы. Мы порадовались друг за друга, и я уехал обратно в Ленинград, а они в Киев, где тогда жили. Но Татарский и Ковалев оказались упорными, они меня дожали, и я записал им несколько песен. По одной из них, если видишь на картине, решили делать мультфильм».
1: В то время Татарский и Ковалев работали простыми мультипликаторами на студии документальных фильмов в Киеве. Сделать самостоятельный фильм им светило не скоро. Поэтому они соорудили самодельный мультстанок из рентгеновского аппарата, привинченного к кровати. Этот мультик стал первым сюжетом «Пластилиновой вороны». А потом случилась судьбоносная встреча с Успенским. Эдуард Николаевич тогда был консультантом в мультобъединении «Экран». Он-то и пригласил киевлян в Москву сделать 10-минутный мультфильм. Татарский предложил снять три части из песен – для чего вызвали Григория Гладкова из Ленинграда. Первой частью трилогии стал фильм «Если видишь на картине», второй – «Игра», а третий – «Пластилиновая ворона». Для последней части Татарский попросил Успенского переделать стихотворение. Один слоненок, а может не слоненок. Эдуард Николаевич переложил его на басню Крылова «Ворона и лисица». Фраза «а может» – это фирменный приемчик Успенского. Он его называл «монолог двоечника». Когда ученик не выучил урок, стоит у доски и пытается попасть пальцем в небо, отвечая на вопрос учителя: «А может это? А может то?» Финал «Вороны» – это, мало кто знает, придумал Григорий Остер. «Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз».
2: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
0: Не менее любопытна и история озвучания этого мультика. В Государственном доме радиовещания и записи Татарский услышал, как кто-то монтировал запись Ленина. Голос Ильича то шел нормальным тембром, то убыстрялся. Для этого монтажер наклеивал на валик изоленту. Этот прием называется «забуратинить». Его впервые применили, когда записывали радиоспектакль про Буратино. На пластинке Буратино пел высоким голосом именно благодаря изоленте. Эту технологию использовали и в «Вороне». Еще одной фишкой «Вороны» стало то, что на экране появлялись не статичные фигурки из пластилина, они как бы вылепливались из куска. На самом деле, например, уже готовая фигурка вороны ломалась по кадрам, потом пленку запускали реверсом, и казалось, что ворону вылепливают, а не ломают.

0: спокойно собралась.
1: Не секрет, что в творческом процессе, особенно если он идет очень активно и все горят работой, все необходимо делать быстро. Мы с Тимуром знаем об этих моментах не понаслышке. Особенно это касается сроков, которые нужно было сдать вчера. Хотя задание ты получил только сегодня. Вот и композитору Григорию Гладкову пришлось в прямом смысле попотеть. Не успел он приехать на электричке в Москву, как ему сказали сочинить сразу целых две песни. В тот же день их надо было представить худсовету. Надо сказать, что с заданием Гладков справился на удивление быстро, да еще и успел похулиганить, напичкав пластилиновую ворону разными музыкальными цитатами. Открою небольшую тайну. Гладков был давним поклонником музыки кантри. Впоследствии он станет одним из руководителей первого советского ансамбля в подобном жанре «Кукуруза». Недаром многие слушатели не без оснований слышат в пластилиновой вороне мотив ирландской народной песни «Whiskey in the jar». А в отрывке, где поется «А тут лиса бежала», откровенно процитирована мелодия хита Джорджа Харрисона «My Sweet Lord». Сам Григорий Гладков, в свою очередь, уточняет этот момент. А еще там тушь, русский романс, гамма в финале. Такой питерский юмор расцвел на произведениях рок-клуба первой волны, когда были зоопарк, аквариум, странные игры и многие другие.
2: Слушай, так классно, казалось бы, детские песенки, а в них столько всего перемешалось. Более того, для каждой песни мультяшной трилогии был выбран свой исполнитель. О картинах исполнил сам Гладков. Для исполнения «Закрывать и открывать глаза» хотели пригласить Утесова, но тот был болен. Тогда позвали артиста эстрады Арнольда Гумницкого, который здорово имитировал утесовскую манеру, но его не утвердил худсовет. В результате песню исполнил Леонид Броневой, хотя тоже не без претензий. Некоторые полагали, что нехорошо давать детскую песню тому, кто ассоциируется с ролью группенфюрера СС Мюллера. Что касается «Пластилиновой вороны», то ее исполнили два ведущих передачи «Радио Няня» Александр Левенбук и Лев Шумелов. Правда, когда песню уже записали, то неожиданно выяснилось, что она превышает необходимый хронометраж – 7 минут вместо 5. В результате запись пришлось ускорить, как сказал Гладков, забуратинить, из-за чего песня стала только смешней. Восхитительные метаморфозы в «Пластилиновой вороне» стоили создателям колоссального труда. Игорь Ковалев сразу заявил татарскому, что пластилин он вряд ли осилит, но работу начал.

0: «Пластилиновая ворона» стала культовым мультфильмом для целого поколения 1970-х-80-х. Его цитировали во дворах, напевали на переменах, а взрослые потихоньку подпевали детям. Но мало кто знает, что эта история чуть не закончилась, не успев начаться. Любимый мультфильм едва не остался лежать на полке навсегда. Советские киноначальники увидели в веселых превращениях пластилиновых героев что-то крамольное. Первой претензией был, как уже сказал Тимур, Леонид Броневой. Но главная причина звучала еще страшнее – идеологическая безидейность. Мультфильм, видите ли, не воспитывал детей, а занимался шутовством. Постоянные превращения героев назвали безидейной билибердой. Где воспитательная функция? Где положительный пример? Где мораль, в конце концов? Начальники не понимали простую вещь. Иногда детям нужно просто повеселиться. Не каждый мультфильм должен нести в себе урок про дружбу, взаимопомощь и любовь к родине. Иногда достаточно просто подарить радость. Несколько месяцев мультфильм лежал на полке. Авторы боялись потерять работу. В те времена попасть в немилость означало конец карьеры. Хотя в «Пластилиновой вороне», как и в басне Крылова, была своя полезная мораль. Звучала она как издевка, ибо не имела никакого отношения к остальному сюжету. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите». Там, где идет строительство или подвешен груз. А дальше произошло чудо.
1: Ситуацию спас режиссер Эльдар Рязанов. В то время он вел на телевидении передачу «Кинопанорама», где и пустил в эфир «Пластилиновую ворону». После того, как работа была завершена, пошли худсоветы и сложности с цензурой, вспоминал Григорий Гладков. Была такая редактор Елена Яковлевна Черницкая, настоящая злодейка. Она, как резаная, кричала на весь коридор: «Самозванцы объявились у нас в Останкино!» От одного Сергея Никитина, автора музыки к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании», «Не можем очухаться», так появился еще один Гладков. «Пусть у костра поет, а не в Останкино». Песню «Если видишь» на картине хотели зарубить потому, что ее спел сам автор. К тому же он не был членом Союза композиторов. А в то время, если ты не член Союза композиторов, то не имеешь права писать музыку к спектаклям, фильмам или мультфильмам. А членом Союза композиторов можно было стать, если ты напишешь успешную музыку к спектаклям, фильмам или мультфильмам. Замкнутый круг. К счастью, рядом с создателями мультфильмов был Эдуард Успенский, которого боялись и чиновники, и цензоры. Худсоветы тогда не прошли, но мультфильм на полку все же положили. С полки его, как я уже сказал, достал Рязанов. А он не ограничился устной поддержкой. Рязанов разрешил слепить себя из пластилина, чтобы лично представить мультфильм в кадре. Получилось тонко. Великий режиссер буквально вписался в мультвселенную татарского и тем самым легализовал ее. Отказать такому авторитету все равно, что вынести приговор собственным гусарам.

0: 21 февраля 1981 года в условное прайм-тайм выходит выпуск «Кинопанорамы», где после краткого слова пластилинового Рязанова «та-да-да-дам» начинается «Пластилиновая ворона». Уже во время титров редакция слышит телефонный гул. Люди звонили, чтобы спросить, когда повтор? А вскоре центральные студии получили директиву мультфильм ставить в сетку как можно чаще, от полки до прайма меньше суток. Те зрители, кто не успел дозвониться, брали ручку. За неделю редактор «Кинопанорамы» Ксения Маринина получила мешки писем, но в каждом «Передайте спасибо авторам». Так сарафанное радио окончательно сделало картину хитом. Советские мамы советовали друзьям обязательно посмотреть с детьми. Посмеетесь. Через несколько месяцев необычный советский мультфильм получил гран-при Всесоюзного фестиваля телефильмов 81. Вскоре добавилось еще больше двух десятков международных призов.
1: А дальше?
2: После «Вороны» мы проснулись знаменитыми. Чуть ли не каждый день звучала то песня, то музыка из этого мультфильма, признавался Григорий Гладков. Дети дарили игрушки и рисунки с изображением вороны. На даче и дома у меня были забиты ими все полки. Пришлось даже строить стеллажи. Поступило много предложений из театров, особенно кукольных, написать им музыку. В 1983 году песенки из «Пластилиновой вороны» были перезаписаны для пластинки, на этот раз в исполнении Галины Смучинской. Такой вот вышла в итоге встреча, случившаяся однажды на пляже в Коктебеле.
3: Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не то,

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по городам и районам Сагдийской области в дистанционном режиме дал старт строительству предприятия по производству цемента в городе Истаравшане и предприятия по выпуску извести в Бабуджон-Гафуровском районе. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, закрытое акционерное общество «Таджикский металлургический комбинат» приняло решение построить и ввести в эксплуатацию на территории города Истаравшана Сагдийской области предприятие по производству цемента к 2029 году. В ходе строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1200 местных жителей, а после ввода предприятия в эксплуатацию для жителей региона будет создано свыше 850 новых рабочих мест. Проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, а также производство всего оборудования будут осуществляться в соответствии с контрактом, заключенным между закрытого акционерного общества «Таджикский металлургический комбинат» и компанией «Синома» Китайской Народной Республики. Следует отметить, что компания «Синома» Китайской Народной Республики является крупнейшей государственной международной инжиниринговой корпорации и входит в состав корпорации China National Building Group. Кроме того, данная компания является одной из ведущих мировых организаций в области технологии производства цемента, оборудования и интеграции инженерных систем. Представляет собой высокотехнологичное и инновационное предприятие Китая, а также является лауреатом отраслевых промышленных премий. С учетом современных технологий производства и используемого сырья, цемент, выпускаемый предприятием, будет полностью соответствовать международным нормам и стандартам, а производственный процесс будет осуществляться с соблюдением экологических требований и норм охраны окружающей среды. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».

0: наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Родники мудрости». Мы привыкли, что мудрость – это что-то сложное, записанное в толстых томах. Но иногда она прячется в простых вопросах. Кто я? Откуда я? Кого я люблю? Сегодня мы заглянем в один из величайших родников мировой поэзии – поэму Фирдауси «Шахнаме». В ней есть история, которую нельзя читать без боли о Рустаме и Сухробе. Это не просто бой. Это разговор отца и сына, который так и не состоялся. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем.

воспитание через имя. Рустам – величайший воин, но ужасный отец. Его воспитательная стратегия строилась на магии имени. Рустам уезжает, оставляя Тахмине браслет и предупреждая ее, чтобы если сын родится, то пусть этот браслет он носит, а если дочь, то просит этот браслет разорвать. Рустам запрещает Тахмине показывать сыну путь в Иран, думая, что таким образом он оберегает его. Воспитательная часть здесь кроется в том, что он лишает сына знаний корней. Сухроб растет, зная лишь то, что его отец – великий воин, но не зная его лица. Мать Тахмина воспитала Сухроба как богатыря, интеллектуала, говоря нашим языком, но она не смогла дать ему главного житейского опыта и смирения. Гиперопека силой можно назвать в современном в нашем мире – это воспитание. Сухроба учат владеть мечом с пеленок. Его кормят львиным мясом, чтобы он стал могучим. Это воспитание культа силы. Здесь же прослеживается эмоциональный голод. Сухроб идет на войну не за землями, а за отцом. Это крик «Я достоин быть сыном героя!» Он жаждет признания. С точки зрения педагогики у него не сформирована самоидентификация. Он хочет быть не самим собой, а сыном Рустама. Рустам воспитан побеждать. Сухроб воспитан как боец. Сухроб в поединке мог убить отца, но пощадил, потому что он уважал старость. Уважение к старшим – это воспитание. Но Рустам не отвечает взаимностью. У автора этого произведения, у Фердауси, есть свой воспитательный вывод. Главная задача отца – научить сына узнавать своего. Рустам учил сына воевать, но он не учил милосердию к равному и умению слушать сердце. Если переложить данную трактовку на современный лад, то мы получим следующее – не прячьте происхождение. Дети имеют право знать корни. Самое важное воспитание происходит не в диалоге, а не в бою. Рустам и Сухроб говорили только мечами, а не словами. А теперь давайте прослушаем отрывок из произведения.

пришел с ухраб однажды к Тахмине и так спросил. «О, мать, откройся мне! Я из какого дома? Кто я родом? Что об отце скажу пред народом? Ведь ты же видишь, ростом я высок, в бою могуч, и быстр мой бег, и легок. И кто мой род? В ком кровь моя течет? Скажи мне правду, время настает». Вздохнула мать, и сердце заныло, и перед сыном низко опустила свой взор и тихо молвила в ответ: «Дитя мое, сомнения больше нет. Ты сын Рустама, льва среди героев, опоры стан и сокрушителя строев. Твой дед — Заль, отец его — сам богатырь. Весь мир не видел столь могучих вширь. Но помни, сын, отец твой в крае дальнем. Ты должен стать достоин его ратным и славным делом, а не только силы, чтоб прах отцов твой путь не остудил. Вступай же в бой».

Но сердце не теряй, если встретишь воина, не скрывай. Своё лицо и имени не прячь, в бою великом будь и смел, и горяч. Но если враг могучий, все добров, будь милостив. Внемли отцовским словам. Отец твой добр, хоть и страшен в часть войны, будь достоин этой седины. Дорогие радиослушатели, вы прослушали отрывок из поэмы «Шахнаме» Фердоуси о Рустаме Сухроби. Хочется сказать следующее, что диалог между родителями и детьми должен прежде всего выстраиваться на взаимопонимании. Взаимопонимании не только о том, что мы говорим и что мы хотим сказать, а взаимопонимание наших чувств, а взаимопонимание тех мыслей, которые мы хотим донести до каждого из них. Оставайтесь всегда смелыми в своих убеждениях, оставайтесь всегда смелыми в своих нравах, когда вы хотите делать что-то доброе и хорошее. С вами была Малика Шарипова. Оставайтесь на волне 102.2 FM, а мы продолжаем.

Помнишь, как в детстве мы бегали босиком? По теплой траве, по дорожкам лесным, как пахло земляникой, медом и молоком, и мир был огромным и очень родным. То лето осталось там, где-то вдали, в далекой стране под названием «Было». Но мы его в сердце своем сберегли, чтоб зиму оно нас с тобою не забыло. Июль — это золото, август — янтарь, июнь — изумрудный, как детская стать. Все лето, как радуга, семь переливов, семь нот, семь чудес, семь счастливых мотивов. Оно не боится ни ливни, ни зноя. Оно как свобода, как что-то святое. Учитель терпения и радости простой. Смотри, как прекрасен твой мир, дорогой. Когда ж уйдет оно, лето, от нас, украдкой, как вор в золотистый свой час, мы вспомним его не за то, что согрело, а за то, что душу оно разбудило. Оно не уходит, оно остается в улыбках детей, в каждом новом цветке, в том солнечном зайчике, что колыхнется на белой стене в полуночной тоске. Вот вечер спускается, теплый и мягкий, как старый знакомый берет. Глаза закрываешь и слышишь украдкой, как листья ведут с тишиной заклятий. И сердце стучит в так далекому грому, как будто зовет оно к дому, к истоку, где все начиналось когда-то с мечты, где лето не время, а сбывшиеся сны.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе».

0: В уязвимых городах и районах Таджикистана за первые 6 месяцев 2026 года установили 163 камеры на видеонаблюдение, работающие на солнечных батареях. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиор Шукурзода. Камеры установлены с целью улучшения ситуации с обращением с отходами, организации онлайн-мониторинга, снижения числа нарушений и повышения эффективности контроля в сфере обращения с отходами. Мера принята в рамках реализации мероприятий Государственной экологической программы Республики Таджикистан на 2023-2028 годы. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Он начал публиковаться 8 лет, писал рассказы, романы, юмористические статьи и даже стихи. Но всемирную известность ему принес маленький Мишка, история которого покорила миллионы детских и взрослых сердец по всему миру. В нашем сегодняшнем подкасте популярный английский писатель Алан Милн и его неуклюжий Винни-Пух.
1: января 1882 года в столице Британии, Лондоне, в семье Джона и Сары Мари Милн появился на свет сын Алан Александр. Он был третьим, самым младшим ребенком. Кроме него супруги воспитывали двух его старших братьев. Родители мальчиков были высокообразованными, интеллигентными людьми, стремящимися, согласно британским традициям, дать детям достойное образование. Алан боготворил отца и считал его идеалом. Он был лучшим из людей, самым добрым, самым надежным. В наших глазах он был почти равен Господу, если бы не застенчивость, которую редко приписывают Спасителю, и веселость, которой его награждают еще реже, вспоминал позже Алан. Отец владел частной школой, в которой и обучались его сыновья. В этой же школе преподавал будущий знаменитый фантаст Герберт Уэллс, учитель Алана. Милн однажды назовет Уэллса выдающимся писателем и преданным другом. Также одним из его близких друзей был Джеймс Барри, будущий папа Питера Пэна.
0: В возрасте 12 лет Милна отдали в Вестминстерскую школу, а после ее окончания в Тринити-колледж в Кембридже. Упор в этом учебном заведении делался на математику, поэтому за все время учебы студенты не написали ни одного сочинения. Математика хотя и интересовала Алана, но не настолько, чтобы посвятить ей всю жизнь. Ему больше нравилась литература, а еще молодой человек хотел непременно писать сам. И первый свой текст, репортаж с футбольного матча, опубликовал 8 лет и 9 месяцев. По этому поводу Алан говорил: «Моим первым вкладом в английскую словесность стал репортаж с футбольного матча. Сегодня я не устаю твердить молодым писателям, что важен лишь текст, а знакомство с издателем не имеет значения. Но если вам нет 10, не помешает быть создателем на короткой ноге». Знакомство с отцом открыло мне двери в школьный журнал «Хенли Хаус», а под первой статьей после подписи красовалась застенчивая 8 лет и 9 месяцев, словно это могло служить оправданием. После выпуска из Кембриджа он попал в журнал «Панч» и вскоре стал помощником редактора. До 1922 года Милн успел записать 18 пьес и 3 романа, в том числе «Детектив тайны Красного дома». Именно в этом издании он получил свой первый гонорар за литературное пародирование рассказов про Шерлока Холмса. Достаточно быстро сила печатного слова и острота языка превратили 24-летнего Милна из скучающего математика в ассистента редактора солидного журнала.
1: Литература помогла устроить и личную жизнь писателя. Крестницей редактора журнала Оуэна Симона была Дороти де Селинкурт, которая, как выяснилось впоследствии, часто читала статьи Милна и прониклась к нему глубокой симпатией. Поэтому, когда Алан начал свои ухаживания, почва для дальнейших шагов была уже готова. Неудивительно, что на предложение руки и сердца последовал незамедлительный утвердительный ответ. Однако романтическая история была безоблачной совсем недолго. Оказалось, богатые родители-аристократы прекрасно знали о вздорном характере дочери и только ждали удобного случая, чтобы отдать ее в хорошие руки. Подающий надежды журналист де-факто превратился в раба своей жены, изводивший его капризами и истериками. В своей статье «Алан Милн, Винни-Пух и прочие неприятности» журналист Барри Ганн утверждал: «Если бы Дафна, а так близкие называли Дороти, капризно изогнув губки, потребовала, чтобы Алан прыгнул с крыши Лондонского собора Святого Павла, он бы, скорее всего, так и сделал. Во всяком случае, добровольцем на фронт, начавшийся через год после женитьбы Первой мировой войны, 32-летний Милн отправился исключительно потому, что жене ах как нравились офицеры в военной форме, наводнившие город. Но, как это часто бывает, вопреки колючему характеру супруги, Аллан питал к ней исключительную, абсолютную любовь. Разумеется, для нее это не было никаким обременением. Всего через несколько лет Дороти уехала в Америку вслед за своей новой любовью. Это был какой-то певец. А так как гастролирующим певцам тоже не очень хочется обременять себя, то супруга быстро вернулась обратно. Естественно, в свою настоящую семью, к мужу и их единственному ребенку.
0: Первая мировая война стала для Аллана травмой на всю жизнь. В 1914 году писатель отправился во Фландрию. Несмотря на то, что на фронте Аллан Милн провел относительно немного времени, он все же участвовал в крупных сражениях, таких как знаменитая битва на Соме, которую чаще называют просто бойней. После войны писатель вернулся с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства, убежденным сторонником мира и долго лелеял мечту о пацифистском труде. Перспектива новой мировой бойни приводила его в ужас. В поисках успокоения писатель с семьей переехал в провинцию на ферму в Суссексе. Книга «Мир с честью» вышла в 1931 году. Это, однако, не помешало Аллану Милну стать капитаном британского отряда самообороны в 1939-м. Свой шаг он объяснял тем, что борьба с Гитлером, Антихристом и Крестоносцем против Бога – это правое дело. Есть мнение, что военный опыт Милна отразился даже в истории всеми любимого Мишки. Сторонники этой версии утверждают, что все ключевые персонажи книги метафорически отображают основные рода британских войск и их союзников в Европе. Сам Винни – бывалый сержант, разговаривающий очевидными фразами и бубнящий незатейливые песенки. Кролик – инженерные войска. Суслик – сапер-подрывник. Тигра – индийские подразделения. И так далее.
1: августа 1920 года у Милнов родился первенец – Кристофер Робин. Он стал единственным ребенком в семье. Малыша хотели назвать Биллом, но на семейном совете имя отвергли как не слишком официальное. Двойное имя – это результат компромисса. Каждый родитель дал свое. Долгое время мальчика называли Билли Мун, потому что тот никак не мог выговорить собственную фамилию Милн. Плюшевый медвежонок появился у Кристофера Робина уже в первый его день рождения. Популярную игрушку назвали популярным же именем Эдвард. Прототипом плюшевого пуха стала настоящая медведица по кличке Виннипег по названию штата Виннипег, или сокращенно Винни, которую сердобольный лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил за $20 у охотника. Юная медведица даже стала неофициальным талисманом корпуса, в котором служил ее новый хозяин. Перед переброской на фронт Колборн пристроил Виннипег в лондонский зоопарк, где она прожила до 1934 года, находясь на довольствии ветеринарного корпуса. Медведица стала звездой зоопарка и любимицей всего Лондона. Ее характер был настолько покладистым, что дети спокойно дотрагивались до нее, кормили с руки и играли с ней. Неудивительно, что впечатлительный Кристофер Робин, познакомившись с медведицей, стал называть своего плюшевого медведя не Эдвардом, а Винни. С пухом тоже все просто. Так звали ручного лебедя, которого держали друзья семьи Милнов.
0: Но вернемся немного назад. В 20-х годах Милн стал одним из первых сценаристов молодого британского кинематографа. На его счету 4 фильма, копии которых сегодня хранятся в Британском институте кинематографии. Все творчество писателя до появления истории о Винни-Пухе – это сплошные, в основном удачные, литературные опыты. Именно он заменил тяжеловесную сатиру довоенного панча на легкий и тонкий юмор. Но в рамках сатиры ему стало тесно. И в то время, когда агент и издатель твердили, что он должен и дальше писать карикатуры и причудливые эссе для Панча, Милн взялся за детективные романы. Спустя пару лет эти же люди уверяли, что детективные романы – это его призвание. Алан Милн мог найти свою аудиторию в любом жанре. Все изменилось, когда свет увидела первая книга рассказов о Кристофере Робине и Винни-Пухе. Нельзя сказать, что перемены произошли в одночасье. В 1924-м, через 4 года после рождения сына Кристофера Робина, Милн выпустил в свет сборник детских стихотворений «Когда мы были маленькими», который иллюстрировал Эрнест Шепард. Как рассказывал сам Алан Милн, ему не приходилось ничего придумывать. Он просто наблюдал за собственным сыном и его играми.
1: Читатели познакомились с Винни-Пухом в канун Рождества 1925 года. Поначалу в лондонской газете была напечатана глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. История имела огромный успех, и уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка с опилками в голове, которая так и называлась «Винни-Пух». За ней последовала еще одна под названием «Дом на пуховой опушке». «Я, собственно, ничего не придумывал, мне оставалось только описывать», – часто повторял Алан Милн. Действительно, литературный Кристофер Робин был им полностью списан с сына. Это касается не только имени, но и внешности. Почти все звери волшебной истории тоже имели игрушечных прототипов. Пятачка Кристоферу Робину подарили соседи, Иа-Иа купили родители. Ослик стал печальным персонажем уже после того, как малыш Милн оторвал ему хвост в процессе игры. Даже лес, в котором происходило действие сказки, реальный. И расположен он совсем недалеко от фермы, в которой жила семья Милнов. В этом лесу Билли Мун проводил много времени. Мальчик любил забираться на деревья и играть со своим любимым Мишкой. Там протекал сказочный ручеек, тянулись к небу те самые 6 сосен и бушевали заросли чертополоха, в которые однажды упал Винни-Пух.

0: для Милна стал полнейшей неожиданностью фурор, произведенный этой сказкой. Его имя моментально стало известно всей Англии, а на страницах каждой газеты размещалась его фотография. История о медвежонке практически сразу была переведена на многие языки, и издатели, взбудораженные ее популярностью, требовали от Милна продолжения. Но в тот период заболел туберкулезом брат писателя Кеннет, и на лечение требовались немалые деньги. Поэтому вскоре была написана книга «Дом на пуховой опушке», ставшая последней сказкой из этого цикла. Сначала Милн был рад той популярности, которую принесла ему сказка про Винни-Пуха. Но вскоре заметил, что теперь он воспринимался не как писатель, способный создавать серьезные вещи, а лишь как автор веселых сказок про медведя. Пытаясь реабилитироваться, Милн написал несколько романов. «Хлои Мар», «Двое», «Очень недолгая сенсация». Но критики специально давали на них отрицательные рецензии с той целью, чтобы автор продолжал писать свои сказки.
1: Как и Артур Конан Дойль, попавший в плен к Шерлоку Холмсу, Алан Милн оказался в цепких лапках плюшевого медвежонка, им же созданного. До конца жизни и писатель, и его сын ненавидели Винни. Первый за то, что этот персонаж украл у него карьеру, а второй за украденное детство. Был еще один человек, который пожалел, что связался с Винни-Пухом – Эрнест Шепард. Его, блестящего карикатуриста и бесстрашного военного корреспондента, тоже до конца жизни воспринимали только как автора иллюстраций к детским книжкам. Вероятно, ни Милны, ни Шепард не смогли оценить то, что очевидно современным читателям. В период между двух мировых войн, когда рушились империи и распадались семьи, они создали сказку, свободную от политики и намеков на личные травмы. Сказку, в которой тепло и уютно, как в детской комнате. И именно за это ее так и любят читатели во всем мире.
0: В 1929 году ушел из жизни любимый брат Алана Кеннет. В его память Милнам была написана пьеса «Майкл и Мэри», которую через два года поставил один из театров Нью-Йорка. Представление прошло с большим успехом, но этот успех был последним в литературной карьере Милна. Во время Второй мировой войны писатель жил в своем имении, где предавался светлым воспоминаниям о детстве, о родителях, о брате. Там же была написана его автобиография, которую Милн назвал «Слишком поздно». Алан Александр Милн умер после продолжительной тяжелой болезни, вызванной перенесенным инсультом, от которого он так до конца и не оправился. Смерть писателя наступила 31 января 1956 года в Хартфилде. Похоронили отца Винни-Пуха на кладбище Хартфилда в Восточном Суссексе.
1: После окончания школы Милн-младший поступил в Кембридж, но случилось то, что его отец видел в своих самых страшных снах – новая мировая война. Учебу пришлось прервать. Кристофер Робин один, уже без Винни-Пуха и его друзей, отправился на настоящую войну. После военных ужасов Кристофер все-таки закончил учебу и потерялся. Очень долго юноша не мог найти свой путь, свое мироощущение. Профессии менялись, друзья и знакомые тоже, но отыскать себя он никак не мог. Впоследствии он скажет, что Алан Милн забрался туда, где он есть, встав на его детские плечи, что отец украл его имя, а вся слава заключалась лишь в том, чтобы быть его сыном. Ближе к 60 годам, совсем уже не мальчик, Кристофер Робин рассуждал о все еще юном Винни-Пухе, умершем отце и давно прошедшем детстве гораздо спокойнее.